руки, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я, кол,